Кроз мое вене тече ватра вместо крови. Опасно те волим, хайде, направи место. Да легнам поред тебе, то сам санjala често.